0: Реклама.
1: Идарушка, штанга, автобус, тайнтага, жирмена сила заплана. Без каких синдюгреб. Сила трогитра, без электросопит, сайларбас. Полгана, шен брошелма, без узы, без жайларбас. Гарантия, сервис, без дэн, барлах, тртехникага. Жайлап, майлап, киляп, косап, папширарбас, колона. Электросопит, электроскутер, электросамокат. Хады сапит, ардабикуп, кильда, узым шаплархат. Олосана, качесана, барсана, дотабарбас. Кингаш, шелер, бленберга, шаганан, сайларбас. Оренбург, тракта, юзал, мэш, и кинши корпус. Порта, сила трогитра, сапит, без нэн, кивет, таята. И понир, матулин, ОГРН, ИП, шизы, гамики, изал,
2: пошло, Умбикшинче, Уналтенче, Унджиренче Майда, Филармония Концертлар Залында, Зейнеп Фархетдинова Концертлары. Абатланмас мың, Йозгедерт хэм Май Еме, Зейнеп Фархетдинова.

0: Реклама.
1: Дядюшка, что я не автобус, та интегап, юрмена сила заплана. Без каких синдю греб? Сила турки треб, без электросопит сойлар. Спалгана еще брошелма, без узы без жайлар. Гарантия, сервис без дэн, барлах тр техника. Жайлап, майлап, килеп, косып, тапшырыр без колона. Электросопит, электроскутер, электросамокат. Хады сапитар да бекуп, килда узым шапларкат. Олысына, кишесіне, барсына да табарбыз. Кенешшелер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила туры келген сапит, бізнің кибітте ята. Ипонизма төлен, ОГРНП, 320-360-000-172-235.